наше радио.

Солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
2: Наша. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

озера, люди добрые, и жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешен.

0: Наша реклама.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

вспоминаю ядреню Феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие.

эти лыжи, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Диджей поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

свече. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в зоне спецоперации и американское посредничество в украинском конфликте. Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, в том числе в контексте взятия под контроль Константиновки. Он указал на желание завершить конфликт дипломатическим путем. В свою очередь, американский президент подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений и заявил о колоссальных перспективах сотрудничества Вашингтона с Москвой после окончания конфликта. Ушаков добавил, что инициатором разговора стали США. Собеседники договорились вновь созвониться в ближайшее время. 71 украинский беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими регионами минувшей ночью. Дроны сбивали над Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря, передает Минобороны. В результате ночной атаки ВСУ в Крыму погиб человек. Еще двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу Циндао в Китай. Запланировано совместное учение «Морское взаимодействие». Они будут проходить в Желтом море с 6 по 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба флота. С российской стороны в мероприятиях будут участвовать гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько отметил, что морские маневры направлены на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также позволяет обмениваться профессиональным опытом. Перераспределить бюджетные места в вузах предложили эксперты президентской академии. Как отметили в пресс-службе учреждения, эта мера поможет бороться с оттоком молодежи из регионов и активнее развивать территории. Отмечается, что в ряде субъектов количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах, по оценкам экспертов, сосредоточено почти каждое второе бюджетное место из общего объема. Предлагается создавать сеть сильных региональных вузов и обеспечить приоритетное выделение бюджетных мест на педагогические и медицинские специальности в малых городах. 10 золотых медалей из 11 возможных завоевали россиянки на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. В том числе спортсменки выиграли командную произвольную программу, получив за выступление более 260 баллов. Также команда заняла первое место в медальном зачете. Кроме 10 побед, в активе россиянок также есть одно серебро. Второе и третье место по числу наград у сборных Испании и Италии. Первенство Европы для юниоров проходило в Мюнхене с 30 июня по 4 июля. Сборная России выступала в нейтральном статусе. Популярный телеграм-канал Радио.ру НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
13: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети Биз Стоун в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Уцелела только 10-я часть полотна музея панорамы обороны Севастополя, поврежденного в результате удара ВСУ, заявил директор учреждения Михаил Смородкин. Ранее он сообщал, что удалось спасти 25 фрагментов полотна, в том числе 16 крупных. 10 июня беспилотник ВСУ атаковал музей обороны Севастополя. В результате удара произошел пожар. Воссозданное в советское время батальное живописное полотно сильно пострадало в огне. При этом фрагменты оригинальной работы Франс Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были, напоминает сайт Национальной службы новостей. Российские семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Оформить отсрочку платежей можно будет при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом подтверждение снижения дохода согласно новой норме требоваться не будет. Действующие правила позволяют взять паузу в платежах на 1/2 года только при падении доходов более чем на 20%, а также высокой долговой нагрузке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Российские ученые создали препарат для снижения побочных эффектов при лечении от рака. Как сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин, разработка позволяет уменьшить негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии. Он указал на актуальность радиопротекторного препарата, так как при лучевой терапии задача медиков заключается не только в эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей. Врач добавил, что данная разработка важна и для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера. В данный момент средство проходит необходимую экспертизу. Доходный дом Клинксланда в Большом Казихинском переулке в Москве отремонтируют и отреставрируют. О согласовании проекта сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Фасады очистят от старых покрытий и восстановят, а декоративные элементы обработают вручную. Также замене подлежат оконные и дверные конструкции. Все архитектурные элементы воссоздадут по историческим данным. Будут проведены работы в цоколе, на чердаке и крыше. Четырехэтажное здание было возведено в 1902 году по проекту архитектора Гаврила Иванова. В 2019 году его признали объектом культурного наследия. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе помог своей команде выиграть матч с Парагваем в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он стал автором единственного за встречу гола, реализовав пенальти. Таким образом, форвард сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в гонке лучших бомбардиров турнира. В активе обоих футболистов по 7 забитых мячей. В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко. Североафриканская команда обыграла сборную Канады, выбив эту страну из плей-офф. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто. Дико. Мощно. Докс. Докс. Докс. Безопасно при правильном применении.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше. Наше радио.
7: Знаете ли вы,
8: французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.00. 2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: печать, наша печаль.
1: Наша реклама.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 14-81 от 11.08.2015.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без взрывотроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Дмитрий Песков заявил о планомерном создании буферной зоны на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента отметил необходимость ее создания для обеспечения безопасности гражданского населения в условиях агрессивных действий украинской стороны. Он характеризовал результаты создания такой зоны в плане продвижения российской армии как существенные. В качестве одного из примеров официальный представитель Кремля назвал взятие под контроль Константиновки. Песков указал на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу. По его словам, такие действия носят террористический характер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию впервые после парламентских выборов в его стране. Как сообщил российский Кабмин, политик приедет на международную промышленную выставку «Иннопром», в которой примут участие главы правительств государств ЕАЭС. На полях площадки запланирована встреча Пашиняна с российским премьером Михаилом Мишустиным. Прошлый визит армянского премьера в Россию состоялся в апреле. Он встречался с Владимиром Путиным. Добавлю, что парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна набрала более 49% голосов. Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Он пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. У Панкова зафиксировано осколочное ранение бедра. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Главу округа доставили в областную клиническую больницу. Также на месте атаки был поврежден служебный автомобиль. Переход на банковские карты со встроенным чипом свел к минимуму риски кражи денег при помощи считывающих устройств. Как сообщили в пресс-центре МВД, ранее мошенники использовали их для копирования данных с магнитных полос и чипов карт. Однако появление бесконтактных банкоматов без физического картоприемника сделало технически невозможную установку мошенниками накладок, мини-камер, фальшивых клавиатур и другого подобного оборудования. В ведомстве подчеркнули, что снижение рисков стало результатом целенаправленной модернизации банковской системы. Кроме того, у самих злоумышленников сменились приоритеты. Российские женщины затрачивают на поиск работы в среднем почти на месяц больше, чем мужчины, следует из данных Росстата за май этого года. Средняя продолжительность поиска работы у нетрудоустроенных женщин составила 5,8 месяца. У мужчин показатель составляет ровно 5 месяцев. Также отмечается, что в отчетный период только 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. Без малого 65% россиян обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Наше
8: радио.
10: Знаете ли вы...
11: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. Он добавил, что российский президент также продолжит работу с регионами. Кроме того, ожидаются и другие мероприятия, которые будут анонсированы позже. Добавлю, что накануне Путин созвонился с Дональдом Трампом. Российский лидер обсудил с американским президентом урегулирование конфликта на Украине. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, сообщили в Минобороны. Это произошло на фоне заявления ведомства о готовности передать тела украинских военных при прекращении огня. Министерство готово организовать работу журналистов, если Киев согласится на гуманитарную акцию. Накануне Россия предложила Украине временно прекратить обстрелы Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Предполагается, что она пройдет 6 июля с 12 до 18 часов по московскому времени. О том, что населенный пункт полностью перешел под контроль российских войск, было объявлено 3 июля. Россия в августе увеличит добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки. Такое решение было принято после встречи ОПЕК+, 5 июля, в рамках которой члены организации договорились об увеличении квот. Предполагается, что совокупный показатель составит без малого 9 миллионов 900 баррелей. Аналогичным образом нарастить объемы сможет и Саудовская Аравия. Прочие члены организации увеличат производство меньшими темпами от 5 до 26 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание по данному вопросу состоится 2 августа. Решение ОПЕК+ увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе принято из-за открытия Армузского пролива. На фоне этого Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива начали восстанавливать поставки углеводородов. Российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов умер в возрасте 61 года. Об этом в социальных сетях сообщила актриса Юлия Нежельская. Он учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на актерском и режиссерском направлениях. В качестве актера Ибрагимов принял участие в 44 проектах. Его дебют на экране состоялся в сериале «Бандитский Петербург». Кроме того, он снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», а также в фильмах «Ленинград 46» и «Шеф». Кроме того, в нескольких телевизионных проектах Ибрагимов выступил в качестве режиссера. Археологи обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века при раскопках в Египте. Как передает издание The Guardian, в оазисе Дахла были выявлены кварталы с жилыми, оборонительными и административными зданиями. Исследователи нашли утварь и инструменты, а также фрагменты керамики с надписями, в том числе о торговых сделках. Кроме того, были найдены монеты, датируемые временем правления римского императора Констанция II. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий.
2: Аплодисменты, пожалуйста. Добрый день, друзья, здравствуйте. Это Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и наши все нескучные поэты. Естественно, мы уже не первую передачу, кстати, уже вторую передачу, но мы начинаем с Пушкина.
1: Да.
2: С нашего все.
1: Это такой яркий пример, как Пушкин умел не пошло говорить о самом интимном. Потому что у нас сегодня самая интимная тема.
2: Да.
1: Мы ее назвали не пошлые, потому что все-таки не хочется опошлить то, что уже давно опошлили до нас. Не будем заниматься плагиатом, как говорится. Ну, в общем, сегодня...
2: Но можем заимствованием, если...
1: Да-да-да.
2: Но давайте будем честными, Ольга. Давайте будем честными. Наш Александр Сергеевич Пушкин. Есть стихотворение. Некоторые большие специалисты или любители говорят, что это не он, но мы понимаем, что это он, потому что на таком языке больше никто не писал, пока он был жив. Вот. И тоже Есенин великолепные вещи делал. И вообще многие-многие авторы, в принципе, многие поэты, а мы и о поэзии тоже разговаривать сегодня будем, они, ну, скажем так, могут своим талантом написать стихотворение, в котором будет об этом, а об этом это вот то, что не пошло. Давайте сейчас где-то слово, которое я уже должен произносить через букву «Е». Судя по моему возрасту. Секс. Да. Вот.
1: Нет, слушайте, нет, было бы здорово всю передачу именно это слово не называть. Вот действительно соответствует названию. Вот интересно, как у нас получится или нет? Выкрутимся.
2: А давайте попробуем, друзья.
1: Давай.
2: Итак, у нас даже сейчас будет челлендж. В течение всего часа мы, собственно, разговаривая о сексе, мы не будем называть это слово. Это последний раз, когда оно было сказано.
1: Ладно.
2: Итак, я родился в стране, где этого не было.
1: Да. Кстати, это могло быть одним из названий. Но я тебе скажу, у меня был знакомый, который тоже родился в этой прекрасной стране, и он говорил...
2: Вассерман? У него тоже не было.
1: Но тоже еврей. Да, который говорил, что этого не было, потому что занимались любовью. Вот. Ну, действительно, насколько изменилось, я бы сказала, омеханичилось. Да?
2: Не знаю.
1: То есть вот...
2: У вас так, да, в жизни?
1: Нет.
2: Не так, да? Тогда о чем
1: сейчас,
2: мы говорим?
1: Мы сейчас не говорим про меня, мы сейчас говорим про слом эпох некоторый, в котором, в общем-то, из этого сделали обыденность, в том числе и в фильмах, и в искусстве, ну, вообще, в разных его проявлениях. И,
2: ну да, Пазолини снимал интереснее, да?
1: И, собственно, когда вот оно теряет вот эту интимность, как-то все пропадает. Уже не так приятно даже наблюдать за тем, как герои целуются, потому что это не что-то трепетное. То есть ты гораздо больше даже испытываешь таких вот чувств в служебном романе в момент, когда Новосельцев целуется с Людмилой Прокофьевной, чем когда после пятой сцены секса, извините, простите.
2: Ай, все спалилось!
1: Ничего. После пятой вот этой вот сцены в современном фильме, и ты совершенно ничего такого не испытываешь. Вот же в чем загадка, понимаешь?
2: Я сейчас не могу, я пока не скажу, это у меня останется это
1: давай,
2: в голове.
1: Давай.
2: Служебный роман. Я безумно люблю сцену, когда они садятся в такси, и она бьет его по загривку, по, в общем, плечам бьет его, а потом эта рука как-то бьет, и так пяк-пяк, и падает уже как бы смиренная и счастливая.
1: Да.
2: Вот этот вот момент, который длится 10 секунд. Вот, Рязанов снял, конечно, просто фантастически. Алиса Брунова, Френдлих, там, ну, как, вот чисто женский. Вот, собственно, изгиб кисти. Ты не видишь лиц, и в этом столько всего сказано, гораздо больше, чем в фильмах Чичелины.
1: Да, я просто говорила о том, что вот даже вот там первая сцена, где они поцеловались, помнишь, еще в ее квартире?
2: Да,
1: вот
2: Боржоми,
1: когда первый раз. И ты настолько с этими героями, невероятно интеллигентными до мозга костей, но ты так переживаешь, что тебе вот этот вот единственный поцелуй больше всех вот этих интимных сцен там, в современном кинематографе ощущается как бы.
2: Но для меня, кстати, вот если сейчас еще раз коснуть фильма, то, конечно, стихотворение Немоляевой, когда она идет и читает стихотворение о герое. Идет в кадр, и смотрит, и все это, и ты понимаешь всю трагедию этого человека, это
1: фантастика.
2: Ты сейчас
1: про трагичность, а я больше по нашей теме, я имею в виду, что это все-таки эротики больше, когда сохраняется теряется интимность. Вот в чем дело.
2: Я сейчас вам скажу по секрету. Я просто услышал. Один мой знакомый. Да. Никакого ничего не было. Я, может быть, даже смотрел какой-то фильм, какой-то там... Это нормальный фильм, это документальный, и он был у нудистов. Так вот, там было сказано, что при том, что они ходят без одежды везде и дома и так далее и тому подобное, больше всего, когда они знакомятся, когда юноши знакомятся с молодыми девушками, они их водят в ресторан, конечно, они не уходят, да, они ходят в одежде, именно это их больше всего и возбуждает в хорошем смысле слова, вот эта вот недосказанность, когда человек в одежде, а потом что там уже, да. Друзья, все, это был первый выход. Это был первый выход, и мы больше не называем это слово.
1: Хорошо.
2: И никогда больше мы не будем работать под двойным стандартом. То есть мне нельзя, Оля, ой, ну и ладно, такая сказала. Нет, оба. А на что спорим, что мы постараемся, вот, давай прям руку, вот, на что спорим, что мы оба не произнесем это слово, хотя тема на сегодня именно это, не пошло. А на что мы, давай спорим.
1: Ну, на шоколадку.
2: Окей. Смотри, ты ешь шоколадку?
1: Да.
2: Хорошо, окей.
0: Наше радио. Наша реклама.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: друзья, продолжаем обсуждение темы, тем более у нас еще наспор с Ольгой Ершовой, что мы не произнесем то слово, о котором мы сейчас говорим.
1: Да, тема не пошлая.
0: Тема не пошлая у нас называется. Ольга, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то строчки? Потому что у меня как раз то, когда Пушкин шалил. Я мальчик, я пробовал эти вещи, и они у меня прям...
1: У меня, знаешь, допустим, есть такое стихотворение, называется «Трудности перевода».
0: Давайте.
1: Из иронических, конечно. Порой не просто уяснить мужчине в приступе досады, то, что не надо мне звонить, не значит, что звонить не надо.
0: Вот.
1: Или, напротив, был он рад, но вдруг с прискорбием отмечает, что говорить всю ночь подряд буквально то и означает.
0: Вот! Давайте этой темы коснемся. Я хочу... Так, стоп, олени, стоп, собаки, it's my life. Итак, внимание. Почему у женщины слово «нет» иногда означает «да»? Я вот этого не понимаю.
1: Есть да, есть нет, бесспорно нет, а есть не очень, чтобы да. И выбрать правильный ответ мне удается не всегда. У меня такой тоже есть.
0: Яндекс, молчи. Алиса, молчи. Так, хорошо. Я просто к тому, что я все вообще буквально воспринимаю и так далее. Встречался, по-моему.
1: Это вообще вопрос, значит, это не касательно каких-то поколений, это сквозь все эпохи проходит.
0: Абсолютно. Что с вами не так, скажи мне?
1: Ну, вот у нас как-то по-другому это все работает, наверное, потому что у вас все-таки такой захватнический инстинкт, а мы все время должны чуть-чуть убегать.
0: Ага.
1: Немножечко.
0: Вот. Чтобы дичь была крепче.
1: И даже когда вы уже как бы вроде уже захватили, и ты уже убегать не должен, ты все равно...
0: И уже, самое главное, не хочешь,
1: да,
0: и уже хочешь. У тебя в голове у тебя дети, квартира, и все там хорошо,
1: ну,
0: и отдых в Пицунде с Якиным.
1: К примеру, то все равно как-то вот, так сказать, по форме так не должно быть. Поэтому женщина...
0: А по существу?
1: Кстати, встречный к вам вопрос.
0: Это только касается напитков, о которых Минздрав предупреждает. Когда будешь, ты говоришь, не-не-не, я в завязке, ну давай. Это да.
1: Да, хорошо, а к вам встречный вопрос.
0: Давайте.
1: Вам нравятся женщины, которые сразу да-да-да?
0: Просто когда все вроде бы к этому идет.
1: Идет?
0: Да. А потом говорит, ой, ты знаешь, что-то там.
1: Здесь может быть другой вопрос. Нет, Дмитрий, смотрите.
0: Я хочу закончить эту тему, просто у меня это было.
1: Смотрите, здесь может быть вопрос того, что в принципе, да, она в целом к вам расположена, но на данном этапе вот еще степень ее открытости, душевной, будем так говорить, в первую очередь душевной, она еще, то есть нет готовности, понимаете, в этом плане.
0: Сейчас я вспомню свое стихотворение.
1: У вас это, проще, поэтому...
0: Это кажется.
1: Нужно, мне кажется, с пониманием относиться.
0: Сейчас я открою для очень многих людей истину, и мужики меня поддержат, парни поддержат меня, потому что очень часто, огромное количество раз, для того, чтобы решиться подойти к девушке, мы таких демонов борем у себя в голове, мы просто побеждаем такие ветряные мельницы, чтобы просто подойти и не вляпаться в какую-то, какую-то нелепость, чтобы... А вот эти вот подкаты все, а вот этот... Это такая пытка, когда ты идешь, и ты пытаешься...
1: Поэтому вам нельзя еще подождать недельку-другую?
0: Ты когда идешь, ты хочешь получить какую-то, хотя бы какую-то надежду, а потом тебе говорят «нет». Я в этот момент говорю «жаль».
1: Тебе говорят
0: ухожу.
1: Категорическое «нет».
0: «Нет». Я говорю «окей, все, пока, давай мои штаны». Он говорит «куда пошел?» Ты сказала «нет». Это что вообще, как?
1: Она сказала «нет» не тебе, а вот конкретно этому процессу в данный момент. Понимаешь, в чем дело?
0: Да мы просто ели шаурму на этом Курском. Что такое вообще?
1: Ну, я тебе скажу, кстати, еще знаешь, по поводу слова, есть такое прелюдия, хорошее, да?
0: Хорошее.
1: Вот для мужчины это, безусловно, что-то перед завершением, да?
0: Перед началом. Это не перед завершением. Но, в принципе, у нас, у мужчины, это может быть одно и то же. Начали, закончили, да?
1: Да, но это процесс начала, собственно, прелюдия, процесс начала, а там уже все. У женщины прелюдия длится все время общения с этим мужчиной. Все время общения. Вот она с ним разговаривает, это уже, что он там сказал. Степень ее возбуждения растет с ростом привязанности к нему.
0: Ага.
1: Понимаете? Поэтому это для вас так кажется, что, там уже все решено, все понятно. Нет, ничего не понятно. Вот этот весь процесс прелюдии, он все длится. И как это все завершится? И будет ли вообще завершение, будет зависеть от того, как вы себя проявите.
0: Как же сложно! Как сложно! Наше радио.

0: все. Друзья, мы возвращаемся. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Хочу напомнить, у Ольги есть свой канал, называется канал, да, свой собственный канал, конечно. Ершова пишет.
1: Да. Ленский жив.
0: Ленский жив, у меня есть тоже свой канал, представляете, и такой нейминг получился. Думаю, ну, а почему бы нет? Потому что, ну, мы знаем героя Ленского, и там все было. Тоже из-за любви, понимаете, тоже вот как-то все это вышло. А как вы относитесь к такому явлению, как без любви?
1: Вот это я...
0: Мы два взрослых человека, ладно,
1: но мы договорились. Да. Я должна была вас спросить, как вы относитесь к сближению тел без сближения душ. Вот как я изящно, согласитесь сейчас?
0: Абсолютно, абсолютно. Это не то, что вы говорили сейчас только что за эфиром насчет втащить. Ладно, не будем, да. Мы просто пожалеем наших слушателей. У нас люди очень интеллигентные, очень взрослые.
1: Мы тоже интеллигентные.
0: Да. Честно, ну как, на самом деле, я не считаю, что это все очень механический процесс. Даже если вы разово где-то встретились, я всегда испытывал какую-то искру. И мне кажется, что вот эта вспышка, она является той самой, пусть даже короткой, ну, такой короткой любовью. Короткой любовью, да. Это же нет такого, что Марья,
1: ну, понимаете,
0: христианка
1: здесь,
0: Марья,
1: здесь
0: как говорил.
1: Здесь неизбежно возникают проблемы, потому что это у вас может быть короткая вспышка, а у другого человека-то она не короткая, она продолжает длиться, а у вас все.
0: Ну, это уж как, знаешь, это уже как в общем, карта легла.
1: Ну, и разве это не тяжелый?
0: Лев Николаевич Толстой тоже, знаешь ли, село себе сделал своим именем.
1: Разве это психологически не тяжело потом это как-то все разруливать, объяснять?
0: Ну, смотри, во-первых, есть несколько степеней, когда ты можешь все разрулить. Ну, вот если такое произошло, когда любовь там с одной стороны, а здесь вот любовь как, ну, нету ее, что там, нету. Вот. Мы либо становимся козлами, и так нас считают. Вот. Либо ты пытаешься все по-хорошему, аккуратненько, спокойно, чтобы постепенно что-то затихло, такая вот, знаешь, вот как бы любовь перешла в состояние стагнации, и тогда ты все равно станешь козлом. Вот. Потому что лучшая подруга твоей девушки, она все равно скажет, что ты козел, сволочь и прочее, прочее. Причем это его стандартный набор, он прям выдается, словарный запас расставания.
1: Исход он всегда одинаков, так что, в общем, стану-ка я козлом раньше, все равно рано или поздно им стану.
0: Вот я сейчас выдам наших слушателей, очень часто нам пишут парни, очень часто пишут парни, а я, кстати, замечу, больше романтики у нас наши мужики, слушатели наши, они больше романтики, они больше высказывают любовь своим женщинам, они больше рассказывают каких-то веселых историй романтических.
1: Богу, это,
0: а девчонки
1: это,
0: молчат.
1: Так и должно быть.
0: Да, это к тому, что есть же романтика. Так вот, многие, ну там, те, кто, допустим, расстались и были расставания, они нам пишут. Иногда мы же можем там взять ответить, поэтому, ну, ты как-то вовлечен в эту ситуацию, а ты не можешь пройти мимо, тебе хочется поддержать друга, коллегу, есть такая мужская солидарность. Вот, и очень многие пишут о том, что вот они расстались, и что на самом деле они были дураками, и что сейчас будут всячески делать. Говорит, Митя, блин, ну скажи хоть какое-то слово, с чего начать, а ты сам не знаешь, с чего начать. И ты, по сути дела, такой вот третейский судья, и ты хочешь помочь каждому слушателю, и очень многие переживают, и это настолько круто на самом деле. Он говорит, я был таким дураком, я столько глупостей понаделал, что просто потерял ту, которую сейчас люблю сильнее своей жизни. Это я таких фраз читал,
1: ну, в общем,
0: за 16
1: вывод,
0: лет,
1: вывод
0: очень
1: такой,
0: много.
1: Нужно разговаривать.
0: Это да, но разговаривать нужно уметь. Давайте, девчонки, честно скажем. У вас есть одна отвратительная черта, она от мам вам передается. Ну, я же говорила. И вот этот, ну, конечно, будет так, как я. Да, ну, вот это вот, понимаешь? Вот если вот это вот убрать, вот это превосходство и такой вот снисходительный намек, если вы тоже будете человеками, которые понимают, что мы вдвоем строим там семью и все остальное, мне кажется, тогда и то, что, ну, вот это будет лучше.
1: Ну, то есть ты призываешь женщин быть тоже людьми, да?
0: Да.
1: Наравне с мужчинами.
0: Да.
1: Спасибо, не ожидала от тебя таких.
0: А что вы ожидали? Я вообще верю в вас, у вас это получится.
1: Заявление, собственно, сейчас у нас есть такая волна по поводу критики там шовинизма и сексизма.
0: Ну, я считаю, что женщина – это высшая ступень эволюции. Вот, мы, мужики, проигрываем. Это абсолютная моя главная убежденность в жизни. Нет ничего красивее женщины. Вот, но то, что вы нам выносите мозг, Бог вам судья.
1: Простите, знаете, вы тоже, кстати, умеете.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: уже все. Ольга, что вы думаете, вам жарко? Тема у нас сегодня такая, друзья, мы о непошлом говорим и еще забились с Ольгой, чтобы не называть это словом.
1: Ну, допустим.
0: Допустим, да. Мы хотели, мы уже и о прелюдии поговорили, мы уже и о расставании. Меня же обвинили в шовинизме и сексизме, хотя меня, о чем вы? Я поэт женской красоты.
1: Ну, слушайте, вы человек многоликий. Вы там то одной стороной повернетесь, то другой стороной.
0: Что, меня вращаете? Просто зафиксируйте меня в одном положении.
1: Что еще с вами делать? Вращать вас надо.
0: Ну, интересно.
1: Господи, нет.
0: О чем мы? И это мы сейчас говорим в эфире. Актриса, поэтесса, драматург Ольга Ершова.
1: Я ничего такого в виду не имела. Я имела в виду, что вы как многогранник, знаете?
0: Многогранник.
1: Да.
0: Многогранник. Я параллелепипед. Спасибо.
1: Да. У вас много сторон неизученных.
0: Друзья, эта тема возникала в литературе очень много, очень часто всегда. И мы же это знаем, там «Легкое дыхание», помните Бунина, да? Это, наверное, это фантастическая, конечно, вещь. И насколько она трагичная, все же, да? Вспомним Грушеньку. Грушеньку Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда в изгибе ее мизинчика было что-то такое, что сводило с ума и папеньку, и Митеньку. Мы это помним, и одним просто взглядом можно было. Вспомним Настасью Филипповну в красном платье. Я помню это красное платье на всю свою жизнь. Я сдавал экзамен на филфаке.
1: Ты помнишь, ты имеешь в виду, когда читал это произведение,
0: нет,
1: представлял? Или
0: нет,
1: какой-то фильм?
0: Нет, это был экзамен. А в каком платье была Настасья Филипповна, когда сжигала 100 тысяч? В облегающем. В красном, понимаешь? Все, запомните, филологи, вы вообще просто... И вот всегда эта тема, она в любой литературе возникает, она всегда есть. Она, может быть, не так обозначена сразу, но ты понимаешь, что весь мир на этом зыждется. Понимаете?
1: Конечно, тут и Фрейд вспоминается невольно.
0: Да, что вспоминать?
1: И вообще...
0: Старого дурака. Простите, просто, да.
1: Не, ну, слушайте, ну, его философия всем известна. Вот, собственно, это действительно та во многих случаях движущая сила, которая заставляет нас там и творить, и много чего еще. Вот, не единственная,
0: как часто,
1: конечно.
0: Женщина, вдохновляющая нас на великие дела, сама же мешает нам их исполнить, да?
1: Вот, кстати, по поводу сублимации.
0: Да, давайте.
1: Это же прекрасно, вот у творческих людей хотя бы есть такая вещь, как сублимация. А вот что делать не творческим, которые вот, допустим, лишены объекта?
0: Вы все же хотите, чтобы я проиграл споры и назвал вещи своими именами, да?
1: Конечно, я вас провоцирую.
0: Не надо меня брать провоцировать. А на самом деле, слушайте, ну, как сублимация? Сублимация хорошая штука, когда ты, ну, как сказать, я не знаю.
1: Мне кажется, это хорошая штука в том плане, что ты вот эту энергию, ты ее поднимаешь повыше.
0: Повыше. В высшую чакру, скажем, которая выше.
1: Да, которая отвечает за творчество, ты как бы вот ее трансформируешь.
0: А надо ли это делать? Потому что, по сути дела, жизнь-то проходит мимо, Ольга. Понимаете? Ты сидишь, пишешь какие-то произведения, какие-то стихи, рисуешь картины, а рядом вокруг жизнь буйствует.
1: Как...
0: Жизнь растет, пчелка летит к цветочку, пистик к тычинке. Что я сейчас делал?
1: Я
0: что-то сломал, бог с ним.
1: Да, как у...
0: Это не руками.
1: Такая известная фраза «Остановить мгновение – это прекрасно». Вот, когда это происходит, то уже, собственно, не дай бог вам, это же Мефистофель, да?
0: Да, это Гёте, да. Фауст Гёте.
1: Вот, соответственно, не знаю, мне кажется, что вся жизнь как раз в этом движении, в этом векторе, когда ты чуть-чуть, ну вот сейчас я это поймаю, и вот это движение, и вот в этом есть весь кайф. Мне кажется, что вот это и есть самое прекрасное, вот это движение, когда ты движешься. То есть, да, когда ты, безусловно, когда ты в этом смысле или в каком-то другом достигаешь своей цели, и в какой-то момент ты, конечно, безусловно, испытываешь восторг, вот, но тем не менее ты все равно должен другую цель найти.
0: Конечно, поэтому мы еще другое. Здесь, значит, движение, ну, пару минут достаточно, все, в принципе, все довольны,
1: вот,
0: и пошел к новой
1: поэтому
0: цели.
1: Поэтому, вот, помните, мы с вами в одном из выходов говорили о такой нашей некой видимой недоступности, да, в каком-то смысле. Вот даже когда женщина, которой ты уже добился, условно говоря, и она продолжает быть быть в каком-то смысле недоступны чуть-чуть. Вот мне кажется, это именно вам надо. Вам больше это нужно. Потому что иначе у вас не будет этого движения. И мы таким образом о вас заботимся. Что мы...
0: Как она повернула. Вы слышали, да? Как она выкрутилась вообще, а? Просто оправдала весь женский род.
1: 100%.
2: Наше радио.

0: Скажите, какое мы слово не называем с вами? То я забыл, у нас тему, тема программы какая?
1: Конечно.
0: Да, не получилось, ладно. Ладно, а если мы оба не назовем это слово до конца этой передачи, уже осталось буквально пару минут, кому достанется шоколадка?
1: Вы знаете, Дмитрий, да. Я, поскольку сейчас планирую сесть на диету, отдаю вам добровольно, пожалуйста, пусть вам
0: стоит. Да нужна мне ваша эта сладкая плитка. Друзья, слушайте, а ведь был же момент, вот мы сейчас рассказывали, что мужчина постоянно охотится, и ему это нужно, да, вот нужно вот идти именно в преодоление. А ведь были же моменты, когда и женщины, да, вот делали это, и вот эти
1: вдруг
0: вот...
1: Фич сейчас есть, безусловно.
0: Есть, безусловно. А когда вы понимаете, что нужно на этого человека, вот он мое, надо пристроить его к себе. Да. Видать, честно, ведь не мы же выбираем. Нам девушка нравится, а в ее силе сказать да или нет. То есть, по сути дела, женщина решает все равно, будет ли она с мужчиной. А когда вот она это понимает, скажи, пожалуйста. Давай вот за всех женщин ответь.
1: Я точно не могу ответить за всех женщин, потому что, мне кажется, это индивидуальный какой-то момент. Когда женщина понимает, что стоит что-то предпринять...
0: Так.
1: Ну, наверное, когда она, во-первых, чувствует любовь с другой стороны.
0: Ну, ладно.
1: Так. Ну, опять же...
0: А как же вот эти вот два... А как же эти истории? Она меня приворожила, она там ты-ты-ты, он ее не любил.
1: Не знаю, мне это вот не близко. Мы уже с вами в другой передаче об этом говорили. Я не...
0: Вы не колдуете?
1: Я не...
0: Вы не гадаете?
1: Я влюбляюсь в ответ обычно.
0: А, в ответ, то есть вы ждете, пока к вам...
1: Я не жду.
0: То есть вы не, собственно, Анфиса из Тихого Дона, да?
1: Я не жду, я уже рассказывала, и мне может нравиться человек, но до тех пор, пока я не увижу вот просто такие вот влюбленные глаза, у меня вот не зажигается вот прям точно такой же и вот импульс.
0: Вы как вот эта новая плита газовая, да? Пока не будет искры от человека, факел не загорится.
1: Да.
0: Какая удобная экономия газа.
1: Всем девушкам советую, очень удобная история.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки. После окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий, Минобороны предложила Киеву осуществить передачу тел погибших и прекратить обстрелы города. Режим тишины предлагалось установить 6 июля с 12 до 18 часов по московскому времени. Однако в российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе обсуждения данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона от выдвинутой инициативы отказалась. Россия закупила у Белоруссии рекордный объем бензина в июне, следует из данных Центра ценовых индексов. С 1 по 25 число было ввезено свыше 140 тысяч тонн топлива из соседней страны. Годом ранее объем импорта составил 100 тысяч тонн. При этом увеличение поставок в Россию сопровождается параллельным сокращением экспорта белорусского бензина в третьи страны. Накануне Владимир Путин подписал закон об обеспечении рынка топливом и поддержке НПЗ. Документ главным образом расширяет возможности производства высокооктанового бензина. В России будут обновлены правила донорства. Как следует из приказа Минздрава с 27 года, перед первой донацией можно будет проводить экспресс-тестирование для выявления маркеров инфекции, передающихся через кровь. Также появится возможность онлайн-оформления анкеты донора, добровольного согласия и согласия на обработку данных с использованием электронной подписи. Также увеличится срок хранения документов. Анкета и согласие на обработку данных будут храниться 30 лет на бумаге и 50 в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет. Также документ уточняет состав осмотра донора. Маткапитал в следующем году может вырасти на 40-50 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, ориентир для прогноза индексации составляет около 5%. Ориентировочно выплата на первого ребенка вырастет до 767 тысяч рублей, на второго может превысить миллион. Сейчас первый показатель составляет без малого 730 тысяч, а второй 963 тысячи. Кроме того, будет увеличена и доплата, которая дается при рождении второго ребенка, если на первенца сертификат уже был оформлен. Однако точная сумма будет озвучена после подведение итогов инфляции за этот год. Маткапитал индексируется ежегодно с 1 февраля. Стартовали съемки фильма «Форсаж 11». Об этом сообщил исполнитель главной роли и продюсер серии Вин Дизель. Подготовка к съемкам длилась 3 года. Так как это последняя часть франшизы, создатели хотели сделать для поклонников запоминающийся финал. Сценарий написал Майкл Лесли, ответственный за «Иллюзию обмана 3». Премьера фильма запланирована на март 28 года. Ранее Дизель сообщал, что, несмотря на завершение кинофраншизы, вселенная будет развиваться на малых экранах. В планах создания 4 сериалов по мотивам серии. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю...

наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

заглядывал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь?

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении. Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

организации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

каждого из вас должен быть друг. Без друга жизнь теряет свой первоначальный смысл. Если кто-то говорит, что у него нет друзей, он ошибается.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наша.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске московская группа Которды. Кажется, именно так надо ставить ударение в названии, если что, простите. «Камера обскура» — это заглавная вещь с одноименной эпихией, которая недавно вот вышла, и совсем скоро у коллектива московские и петербургские концерты. Отличная группа, рекомендую. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Вечер воспоминаний. Мы Эмма, мы нежная Эмма друг друга. Исторический доклад «Как умирал Вавилон».

0: прямо же сейчас эксклюзивище, премьера до официальной премьеры.
1: Нам пишут.
0: Давно слушаем вашу передачу, вы большие молодцы. Спасибо, что делаете действительно важное дело, позволяя большой аудитории знакомиться с новой музыкой. Это важно, особенно для пока еще молодых исполнителей. Искренне желаем вам дальнейших успехов, новой аудитории. И хотели бы презентовать, возможно, к выходу очередного выпуска передачи эксклюзивно, наш новый трек «Двое», о котором расскажем ниже. Ну что ж, вот она, эксклюзивная премьера. Группа «Море Росса», трек «Двое», дата релиза 4 июля. Наш новый сингл «Двое» — это эмоциональный, бодрящий микс альтернативного, модерн и поп-рока с уважением к характерному грязному звуку из нулевых. В основе трека история о простом взгляде, почувствовав на себе который, ты ощущаешь трепет и спектр чувств от тревоги и восхищения до горечи и тоски от скорой неизбежной разлуки. Песня тонко балансирует между романтической одержимостью, трепетом и надеждой дожить до утра ради новой встречи. При этом слушатель не сразу догадывается, о чем идет речь. Название коллектива отсылает к морю Росса, ледяному, антарктическому, бескрайнему простору, открытому в 19 веке и сочетающим в себе загадочность, мощную энергетику и глубину содержания.
1: Жесткий диск.
0: Итак, эксклюзивная премьера, еще до выхода на всех цифровых площадках, «Море Росса», «Двое».

0: Эксклюзивная премьера в рамках жесткого диска на нашем радио команда «Море Росса». Трек называется «Двое», и теперь мы понимаем, что речь шла про глаза. Ансамбль «Марина», чьим художественным руководителем, как мы все прекрасно знаем, является Егор Ярушин, внезапно очнулся от спячки и выпустил первый трек за сколько-то там лет, за 3 года, кажется. Судя по анонсированному на октябрь мощному туру по России, а тур пройдет в поддержку нового альбома, эта лирическая композиция как раз-таки является первой опубликованной песней с грядущей пластинки. Давайте же прямо сейчас окунемся в чарующий, волшебный и манящий мир «Мертвый». Такого кора.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Марина, Bridge Burner.

Марина, трек «Bridge Burner», и Егор сокрушался в сети, что якобы случайно, как бы невзначай, по некоему недосмотру, на площадке он вывалил трек с какой-то неправильной, недопиленной концовкой. Какой-то мне видится в этом маркетинговый ход. Группа «Экспедиция Восход» выпустила прекрасный трек «Эмо 90-х», и тут же пытливые слушатели засыпали музыкантов вопросами. Ну, например, «Эмо — это же начало нулевых, разве нет?» Сама группа отвечает, в песне имеется в виду вторая волна Midwest Group. И далее еще одно пояснение. «Эмо-кор» «Эмо» началось в 85-86 годах, так называемая «Revolution Summer», с переходом быстрого хардкор-панка на средние скорости и мелодичные рифы, пусть название и не было принято единогласно. В этой песне упоминается среднезападная эмо, это и есть Midwest эмо, инди эмо и так далее. Ну и по тексту вам тоже может пригодиться, я лично споткнулся на этой строчке. Александр спрашивает, по красной, не понимаю. Экспедиция Восход отвечает, в драматургии трека это схватить момент, растянуть время. Имеется в виду красная линия, ветка маршрута, загруженного пробками, в которой герой хочет застрять как в вечности. Экспедиция «Восход», «Эмо 90-х».

0: Зачетная кода. Экспедиция «Восход», Эма-90-х.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Название коллектива «Астросейл». Где-то с месяц или с два были в программе. Название трека «Путь». Краткая информация. «Путь» — пятый альбом группы, на котором музыканты проводят слушателя сквозь толщу земли, пепла и остывшей меди. На протяжении пяти треков гитарный фуз катится раскаленным колесом, выбивая пыль из трещин бытия, а партии ударных звучат как методичный молот, отвечающий на извечные вопросы. И на этом фоне голос, пробивающийся сквозь толщу руды, подводит тебя к тому самому моменту, когда после долгих блужданий встаешь на свое единственное верное предопределенное направление. И понимаешь, ты шел сюда всегда, просто не знал об этом. Центр пластинки — одноименный трек, на котором музыканты переплавляют философию стоицизма в чистый свинец.
1: Жесткий диск.
0: Астросейл. Путь.

0: Команда Astra Sail, трек называется «Путь».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Loners дропнул новый сингл. В комментах тут же возник вопрос. Виталий спрашивает. Приятно знать, что группа с хорошим материалом смогла выйти из кризиса и продолжить работу, но вопрос все-таки есть. Что с сведением данного трека? Как будто значительно хуже прошлых работ. Надеюсь, что это издержки трансформации группы с пока не сыгравшимся составом. Жду полноценный альбом. Ответ группы. Спасибо, что заметил и честно сказал. Ты прав, сведение этого трека действительно получилось не таким, каким мы хотели его слышать, но нам пришлось действовать оперативно. Это был эксперимент с новым подходом, и мы сами увидели, что не все сработало идеально. Но мы услышали тебя и уже делаем выводы. Следующий материал будет звучать так, как должен. Давайте посмотрим, что же получилось.
1: Жесткий диск.
0: Loners. Маятник.

0: маятник.
1: Жесткий диск.
2: Вавилон – древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и первый мегаполис. Руины Вавилона – группа холмов примерно в 85 километрах к югу от Багдада, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Станет ли наследием 30-й трек группы Next был? Это мы узнаем чуть позже.
1: Made in Russia.
2: Next Bell. Вавилон.

0: нам пишут.
1: Снова четвертая пластинка коллектива из Ростова-на-Дону «Овербрейк», являющаяся одновременно манифестом отчуждения и сплочения, облеченным в бескомпромиссную форму хардкора, нью-металла и индастриала. Одноименный заглавный трек является открывающим, придавая настрой пластинке с первых секунд. Песня звучит как гимн последнего рубежа, где страх переплавляется в ярость. При этом особенностью композиции является то, что во второй половине каждый участник по очереди выкрикивает строчку за строчкой, имитируя перекличку бойцов в бою и тем самым многократно усиливая градус напряжения. И спасения уже никакого не будет. Только основа, только движение вперед. Два трека с пластинки «Основа» мы уже слушали. Давайте заценим заглавную композицию.
0: Жесткий диск.
1: Овербрейк. Основа.

0: основу пластинки команды Overbreak.
1: Жесткий диск.
0: Малист. Атмосферные гимны самопожертвования, впервые обретшие форму в 2018 году. С 2025-го также звучат со сцены. Не так давно у команды вышла пластинка «Вечное хападение», и по этому поводу запланированы в августе концерты в Москве и Петербурге. Давайте послушаем один трек.
1: Жесткий диск.
0: Малист. Вечное эхо.

0: Команда Malist. Трек называется «Вечное эхо». Давайте что-нибудь полегче послушаем. Лето все-таки.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива X Superheroes. Название трека «Бумажный мир». Краткая информация. X Superheroes – ярославская поп-панк-банда. Я залез в группу ВКонтакте коллектива. Он появился на свет 24 апреля 2022 года. Поп-панк по-ярославски. Вот что будет, если смешать гитарные рифы, ностальгию по Cartoon Network и кризис среднего возраста в одном стакане с колой. X Superheroes является живой легендой местной сцены, известной своими заряженными живыми выступлениями, на которых пахнет потом, пивом, подростковой тоской, внезапно нахлынувшей после 30. Допустим.
1: Punk's not dead.
0: Ex-Superheroes. Бумажный мир.

Экс-суперхероус «Бумажный мир». И под конец программы еще одна лирическая композиция артиста лейбла Punk Fiction Records. 19 июня вышел сингл нового альтернативного артиста Шила. «Привет, собаки» — так называется трек, отражает глубокое чувство тоски по человеку, а главное — по его собаке. Смесь лиричной инди-баллады и энергичного альто-рока из Москвы. Шила, «Привет, собаки».

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио. Проверено время.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: на нашем. Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю.
1: Ну и что?

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.